Либо быть каранты, да. Караны карма. С новым массами при покровом ночи. Я бы я кузник, була наяву.

0: бабука, женули по бабушка.
1: Притекает пастеро, коко, не кепта, костюмы, йоу, горверни, бета. Легенда на репас, еще погнутый феромат,
2: бо він не фонтан, кей-йоу.